0: Рассказывайте, как началось ваше утро вторника, 25 августа. Или можете также поделиться, как прошел ваш вчерашний день, вечер, может, какое-то важное событие произошло, и вы хотите этим поделиться. Вот, например, как это делает Албинуса в наших комментариях. Говорит, буду не меняться, ламунка держам. И фотография уже тут, как тут, трудятся люди. Не зря Албинуса, да, ведь это пчелка.
1: Албинуса хорникуца, да.
0: Экзакт, да. Ну, Албинуса леди меняться держам, мунчес, браво. Александр, не скрип, буду не меняться, приедем, буду не меняться, рекорд. Нюрнберг презент, да. Гутен морген, Александр. Ваня, якуной, буду надеваться. Юлия, буна. Алекс пишет нам, доброе утро, банда. Телецентр на связи. Всем хорошего настроения. О, кстати, с телецентра давненько мы не получали привет, какой-то обратной связи, поэтому я прям предлагаю сегодня со всех районов Кишинева собрать приветы. Итак, телецентр есть, галочка есть. Присахар Иван, здесь будет меняться, приедем Буйканю, Якувой. Так, Буйкана тоже есть. Алекс, Алекс, здесь Устурой! Рано, Алекс, рано!
1: Нора урматуаре, пе время аста, Устуройул ва фи мироситор ла греу. Pentru că vom avea parte și de jocul alături de partenerul orei. Hânciești tu e cu noi, Unchenu e cu noi, Ciocana e cu

0: нашей любимой затеи зачитки ваших комментариев, которые вы оставили в нашем телеграм-канале. И да, если вы хотите нас не только услышать, но еще и увидеть, то вы можете это сделать с помощью нашей социальной сети в ТикТоке. Там есть тоже у нас аккаунт «Радио Рекорд Молдова». Туда вы можете зайти, там вы можете оставить тоже комментарии и увидеть нас, как выглядят те двое ведущих, которым будет вас каждое утро. Ну и, кстати, по поводу сообщений, их достаточно много собралось. Я начну с последнего от Кристиана Буюк, который оставил нам не только комментарий, но еще и красивую просто фотографию, которая, если честно, даже не верится, что вот такая красота происходит ежедневно на нашей планете. Замечательный рассвет. Буна дменяться один Белджум. Буна-буна, Кристиан.
1: Mai sus, un alt video e din Moldova. La sigur, dobre utra. Едем к морюшку. Совсем чуть-чуть осталось. Андрею, Никитушке и Кирочке, приветики.
0: Приветики,
1: да,
0: доброе утро.
1: Да,
0: советуем
1: фрумос, и о вакансе минунате.
0: А с чего ты взял, что это из Молдовы?
1: Да, ну, слушай, мы уйдем după...
0: Учитывая, что... с просторов Румынии. Здесь даже написано. Едем к морюшку. От соседей.
1: Да поть мерже ла маре, фиинд инка ин Република Молдова. Пе ундева прин локалитатя Бужор. În timp ce merg spre Vama Leușeni.
0: Okay. Giurgiulești,
1: da.
0: Probabil, bine. Dar e din România. Vezi că, na, cineva pleacă în vacanță chiar la sfârșit de vară. Dar și tu, Victor, curând pleci în vacanță,
1: Iulia,
0: din nou.
1: Tu ai răspuns, tu ai întrebat, tot tu pe mine mă ataci acum. Da, interesant, omulean.
0: Așa, omulean.

0: Таланарь энд Абрамцова.
1: А у нас 7 часов 56 минут в студии, и это значит, что настало время послушать гороскоп на сегодняшний день для всех знаков зодиака. Что же подготовили для нас звезды, что они нам советуют, прямо сейчас узнаем. И, конечно, по традиции начнем мы с овнов. Овны сегодня можете смело спорить с кем угодно, о чем угодно, да и вовсе сегодня можете говорить что угодно, потому что так уж сложились звезды, что сегодня все вас будут слушать и исполнять, все ваши команды. Переходим далее к тельцам. Помните, что красивый отказ лучше, чем трусливое молчание, поэтому сумейте сегодня сказать «нет» там, где, знаете, где вот есть такой момент, что вот не хочется обидеть, ой, не хочется сказать, не хочется как-то дать отказ, но сегодня придется вам это усовершенствовать себе. Переходим далее к близнецам, которым придется принять важное решение, причем очень быстро. Также близнецы должны быть готовы к тому, что сегодня вовсе за день будут очень быстро меняться планы, и поэтому нужно, конечно, быть готовым к тому, что надо будет себя постоянно перенастраивать. Раки, присмотритесь к поведению своих близких, они вам что-то не договаривают. Львы, кто-то пытается обзавестись ценной информацией за ваш счет, будьте внимательны, кто вас сегодня будет окружать. Девы, не разрешите

0: обязательно с ними справитесь. Весы, если вы испытываете дискомфорт там, где находитесь, то стоит подумать о смене местоположения. Скорпионы, по возможности постарайтесь избежать участия в каких-либо собраниях и в том числе высказываниях, да, не стоит высказывать свое мнение, не стоит кого-то переубеждать, не стоит сегодня и вовсе делиться какими-то секретами. Стрельцы, если хотите, чтобы получилось хорошо, то вам придется сделать это самому. Та самая пословица сегодня будет работать как можно лучше, поэтому если вы за что-то беретесь, не стоит звать на помощь, лучше сделать все же изначально это самому и сделайте, по крайней мере, сделайте так, что по итогу вам понравится. Козероги, вам светит повышение в глазах своих коллег. Сегодня у вас отличная атмосфера для того, чтобы проявить себя на рабочем месте и для того, чтобы попросить даже какое-то повышение у начальника. Переходим далее. Водолеи, день запомнится исключительно позитивными воспоминаниями. И сегодня водолеи отлично ладят со всеми вокруг. И вот такое настроение дружелюбное, оно, конечно, и будет притягивать хороших людей, и вы это почувствуете. А к завершению у нас рыбы. Максимально общайтесь в этот день и налаживайте контакт, потому что контакты, которые вы сегодня будете создавать, помогут вам в ближайшем вашем крупном проекте. Это был гороскоп на рекорде, ну а мы встречаем новый час.
1: Iar dacă astăzi este zi de marți și este ora 8, anunțăm că ora e cu plasarea de produs. În această oră alături de noi este echipa Max Auto și vom avea parte de un joc unde vom putea identifica un finalist sau de ce nu, poate doi finaliști care vor putea merge vineri în Superjoc și să câștige 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului acestei ore. Din păcate ieri câștigător nu am avut, cu toate că dacă mai ții minte chiar până la blocul de publicitate, atunci când el a început, participantul a zis niet, da? Și astfel telefonul a zis gata, vine reclama, s-a finalizat și jocul, finaliști nu avem. Astăzi poate fi un joc cu dublă conotație, dacă ieri niciunul, astăzi să avem doi sau de ce nu, poate trei norocoși. Dar ce jucăm, Julienca, astăzi? Iată aici întrebarea cea mare.
0: Da, deci e rândul borcanului, borcanul de 3 litri.
1: Și o jucăm pe profesii?
0: Da, jucăm pe profesie, dar hai să recapitulăm regulile pentru cei care, spre exemplu, nu au jucat niciodată sau pentru cei care au jucat, dar na, nu mai țin minte regulile. Deci vor fi la dispoziție 30 de secunde, da? Corect zic?
1: Da, 30 de secunde.
0: Hai că deja am dubii. De fiecare dată avem acest moment 30 de secunde sau un minut.
1: De fiecare dată câștig eu.
0: Credeam că ai să zici de fiecare dată tu ai acest moment, nu eu, pentru că eu știu sigur că sunt 30 de secunde. Ei bine, 30 de secunde, o literă, o profesie, iar voi ar trebui să numiți cât mai multe obiecte care încep cu această literă și care sunt legate de această profesie și care încap într-un borcan de 3 litri, foarte simplu.
1: Simplu de tot, prieteni! Dacă vor fi doi participanți care vor avea același număr de cuvinte spuse în 30 de secunde, ambii, sau poate tu trei, vor merge în runda finală. Pentru toată lumea, baftă, numărul este 0786 0179. În 20 de minute, prima rundă de joc începe.

0: семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамили. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Деталей по Instagram @atrumamd.
1: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Maximum.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Вот мы и дошли до вопроса под номером 6. Это вопрос прозвучит от меня в игре «Плей-офф». Если ты хочешь с нами сыграть, то дозвонись по номеру 07860-107.9 и ответь, надеюсь, что правильно, на вопрос под номером 6, который, кстати, из рубрики «Планета Земля».
2: Ого.
1: Да, «Global Commentesc».
2: Deci are ceva și cu астрономия, dar dacă...
1: Nu.
2: Ai dat, nu?
1: Nu. Adică... E ceva ce e legat de globul nostru, de planeta Pământ.
2: Păi geografie cumva așa.
1: Cumva da.
2: Uh-huh. 0786 0179, numărul din studio. Ne sunați și jucăm împreună play-off. Sergiu a ajuns tocmai la întrebarea numărul 5, unde s-a blocat. Însă puteți continua jocul și să ajungeți până la 15.
1: Посмотрим, кто до нас пытается дозвониться.
2: Алло.
1: У кого это удалось?
3: Алло, доброе утро, буна дименяца.
2: Буна дименяца, чини ла телефон?
3: Руслан.
2: Руслан, дака ешь прегатит, стригам устурой и мерджем ла întrebarea 6.
3: Устурой.
1: Поехали. Это рубрика «Планета Земля». И вопрос звучит для тебя, Руслан. Какой континент является единственным, где нет муравьев?
3: Антарктида. По идее.
1: Я напомню, да, что это правильный ответ, все верно.
2: Bine. Întrebarea numărul 7 din rubrica «Bani și țări». Ei bine, Ruslan, care este valuta națională a Norvegiei?
3: Krona.
2: Krona. Absolut corect.
1: Сегодня как-то стремительно, быстро наши игроки дают нам правильные ответы. Посмотрим, как ты справишься с вопросом номер 8. Это рубрика рекорда. Руслан, в какой стране больше всего островов в мире? Какая страна является рекордсменом по количеству островов в мире?
3: Швеция.
2: Суедия.
1: Да!
2: Браво!
1: Руслан, откуда ты все знаешь?
3: Немножечко, всего по чуть-чуть.
1: Поехали. Следующий вопрос, вопрос номер 9, прозвучит от Виктора.
2: Întrebarea nouă din rubrica «Музика». Ia să vedem cum te pricepi la muzică. Cu cine a făcut duet Satoshi pentru piesa «Sună-mă noaptea pe la 3»?
3: Uf! Satoshi.
1: Вот мы и нашли слабое место.
2: Satoshi pentru piesa «Sună-mă noaptea pe la 3».
3: А, это наша вот эта знаменитая девочка.
2: Девочка.
3: Девочка. Молдавская эстрада, избег. Как же ее звать-то?
2: Карлас Дримс.
3: Нет.
2: Карлас Дримс.
1: Нет, Руслан, но это правильный ответ. Именно Карлас Дримс.
3: Карлас Дримс.
2: Мерси фрумос, Руслан. Стоялось и пуне.
3: Хорошего дня.
1: Говорит, Карлас Дримс. Нет.
2: Да ну нет.
1: Не может быть. Только не Карлас Дримс.
2: Așa, am ajuns aproape, suntem pe final, prieteni. Întrebarea numărul 9 a fost de la mine. Întrebarea 10 de la Julenca.
1: Da, da, кстати. Десятый вопрос у нас из рубрики «Литература».
2: О, да ну май суна ними на радио.
1: О, ну что ж поделать, ну, вот такие вопросы.
2: Я симт аста, как вам да броку де публичитате, и ну вас суна ними на...
1: Ну, ты знаешь, Виктор, можно было бы подумать, что на твой вопрос из рубрики «Музыка» очень быстро придет правильный ответ. Но видишь, не все так просто, не все знают всех артистов. А вот литературу, может быть, Руслан бы, например, и ответил бы правильно. Здесь 50-50, как говорят, да? Поэтому сейчас посмотрим. Вот-вот.
2: 0786 0179. Ți-am zis, Julenca, parcă am gură de aur. Liniște la телефон.
1: Все запереживали. А, литература, мое слабое звено. Да не переживайте.
2: Să sune cineva, eu voi suna după asta.
1: Хорошо, если ты думаешь, что проблема в следующей рубрике, да, что вопрос из литературы.
2: Мы так умеем, что спуй уже о доменю, что телефону сунет инстант.
1: Смотри, у меня есть еще один вопрос. которая из рубрики «Чудеса природы».
2: «Чудеса природы», приятель! Гата, уйдем де литературы.
1: Да, есть... не могу поверить. Я дам на выбор. Я на выбор дам. Доброе утро.
2: Бună dimineața. Алло.
4: Алло.
2: Бună dimineața. Cine la телефон?
4: Bianca.
2: Bianca. Ești la radio, Bianca.
1: Ce fată serioasă.
2: Bianca, ne auzi?
4: Da.
1: Bianca, hai că îți dau la alegere. Ce rubrică îți dorești să răspunzi? Sau minunile în lumea naturii sau literatura? Ce alegi?
4: Literatura.
1: Wow! Ai văzut, Victor? Teoria ta, teoria ta nu lucrează.
2: Da.
1: Hai să vedem cum va răspunde Bianca. Deci, cine este autorul romanului Drei Kameraden sau Trei Tovarăși? Cine este autorul romanului Drei Kameraden sau Trei Tovarăși? Deci era Erich Maria Remarque. Ai auzit despre el?
2: Bianca, nu te supăra.
4: Nu.
1: Acest roman a fost scris în 1936. E unul dintre, cred că, cele romane care intră în top 10. Numai decât care ar fi trebuit să citească oricine.
2: Să ai o zi frumoasă, Bianca.
1: Ciao.
4: Asemenea.
1: E romanul pe care l-am citit de 3 ori. Atât de mult îmi place.
2: Bravo.
1: E fenomenal.
2: Super.
1: Da, recomand.
2: Super.
1: Recomand cu mare drag.
2: Ați văzut, pe teorie mi-a lucrează sau nu lucrează?
1: Nu chiar,
2: nu
1: pentru
2: chiar.
1: Că ai văzut că a sunat, dar a ales tot rubrica literatură. Hm?
2: Păi credeam, adică cine a scris Punguța cu doi bani, ăsta sunt întrebări așa, dar
1: păi
2: tu...
1: Păi și Erich Maria Remarque e, na, worldwide, știi cum se zice, deci nu are cum să nu o știe. Dance Radio.
0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetour.md.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
9: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga 2 bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
10: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Ну, а чуть ли не миг.
1: Ну, сейчас исправим эту ситуацию, тем более, что у нас последний час, и вы можете это сделать, используя все наши социальные сети. Все для вашего удобства. Либо сделайте это с помощью телеграм-канала «Радио Рекорд Молдова», либо с помощью нашего тиктока «Радио Рекорд Молдова». Там вы можете, кстати, нас не только услышать, но еще и увидеть. Именно там вы можете посмотреть на своих любимых ведущих Виктора и Юлию. Кто они? Как они выглядят? Те двое, которые будут вас каждое утро. Ну а мы, в свою очередь, зачитаем ваше сообщение, которое вы оставили с самого раннего утра. Обещаем, что все долги перед вами мы прямо сейчас закроем.
0: Ала e cu noi, transmiteți, vă rog frumos, felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru Igor! Igoraș, la mulți ani, să fii fericit! De fapt, pentru toți omagiații acestei zile, să aveți o zi minunată, cadouri frumoase, emoții drăguțe și clar că, dacă ne scrieți mesaje, noi vă felicităm live, în emisie, directă. Suntem super chill cu voi, ne place atunci când ne simțim liberi, sperăm că simțiți și voi de cealaltă parte.

0: atitudine. Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 24 по 26 августа. Латте и крем-сыр 135 грамм, разный ассортимент, 19 лей в 95. Грана Падано, сыр 200 грамм, 61 лей 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент Rio Mare. И К-классик, конкурирующийся наполнитель для кошачьего лотка 10 литров. 54 лея 90. Kaufland. Дешево и хорошо.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Говорит, пойду шашлык ставить и слушаю эфир, Крис. Спасибо огромное. Салютари де ла бейти дин Корчева пентру Виктор дин мамынека, пардон, дин Дубасари. Аулеу, ați văzut, m-am mânecat când am zis de Dubăsari vechi. Îmi pleacă fiica astăzi în Dubăsari la primul ei, cum se numește?

0: Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

записывает, а другие ведущие бывают. Конечно, с 7 до 11 уэйкаперы Юленька Абрамцова и Виктор Солонарь вас ждут каждое утро до 11. У них и конкурсы, так что можете смотреть. Ай, мы на сус миллениали.

Салют, салют, салют, Андрей, Михай. Да, подвисает эфир, я не знаю почему. Și acum e ok? A revenit етерul?

uite, Vasile Triboi s-a autosesizat de la Nisporen, Germania Sângereie cu noi. Что, галванидзе есть или нету? Нету.

0: Absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Covariungen презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Produce Autochton. Стань частью истории 28 августа.
6: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета только в Максимум.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

почему такая классная? Сегодня услышала шутку, говорят, слушай, ты такая красивая и одна, почему? Слушай, у меня проблемы с головой, а не с лицом, да? Это про это же. Să traduc, zice că măi, de ce ești așa frumoasă și singură? Păi pentru că am probleme cu capul, nu cu înfățișarea.

cineva a acus și găsim. Vladimir este cu noi, mersi pentru cuvintele frumoase. Așa, excursia в Кишинёв связ. Чего с меня экскурсия в Кишинёв? По Кишинёву нет, я гидом не подрабатываю.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10 mii, 50 mii sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Мы знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
8: 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
9: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина горения на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Moldincon Bank.
1: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Танцевальное радио Молдовы представляет DJ Android Record Club.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.